0: Меня зовут Сергей Назаров. Я хочу рассказать историю своей жизни. И как бы, казалось бы, не банально звучит эта история, она, в общем-то, прекрасна, как сама жизнь. А Аграфенина пустынь – это несколько километров от Константинова.
1: Может, даже с моим детским коллективом, потому что он заслуживает. Дети все-таки, если бы это еще не так. Поливут.

0: parce que je suis fatiguée. Tu vas vérifier en attendant juste.
1: Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать так.
0: Он просто
1: Но ты потеряешь себя,
0: особенно.
1: И тогда тебе уже не поможет
0: тебе
1: никто.
0: Тебе было стыдно и совестно. И
1: все было пронзительно.
0: J'ai oublié. On va faire encore une fois. C'est bon?
1: Oui. Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать вот так, но ты потеряешь себя. И тогда тебе уже не поможет никто. И все было пронзительно ясно и счастливо. Он никогда меня не наказывал. Просто посмотрит как-то так особенно, и тебе становится совестно. Что может быть прекраснее любви? Это любовь, которая помогает понять, простить и поднять. Как говорил Достоевский, красота. Не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за, не за